отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: душевное на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в путешествии.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам держись, святой.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Нет.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнека. Нормально.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное. Я твое море.

Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207 27 97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. 7 сентября в 21:00. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город.мира.ру.
4: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ НТК «Скифский проект». Декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. Россия и США назвали конструктивными переговоры в Кремле. Встреча президента России Владимира Путина с американской делегацией накануне продлилась более 3 часов. Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, представители США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не только заявили о заинтересованности в скорейшем завершении украинского конфликта, но и предложили конкретные пути урегулирования. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта, выразил уверенность в достижении целей и пообещал сделать все, что зависит от России для безопасности переговорного процесса. Американская делегация далее отправилась в Киев. Путешествие в Китай на своей машине может стать реальностью. Россия уже согласовывает с китайской стороной двустороннее соглашение. Определены 5 пунктов пропуска на границе, которые технически уже готовы принимать автомобилистов на личных машинах. Как рассказал на Восточном экономическом форуме министр транспорта Андрей Никитин, сейчас Россия и КНР обсуждают срок действия российских водительских удостоверений в Китае и китайских водительских прав в нашей стране. Певец и композитор Михаил Шуфутинский стал народным артистом России. Об этом сообщили накануне, однако указ о присвоении почетного звания 78-летнему артисту президент Владимир Путин подписал 3 сентября. Одноименная песня стала неофициальным символом начала осени и ежегодно набирает популярность в соцсетях. Михаил Шуфутинский назвал событие признанием со стороны родной страны и пообещал быть достойным высокого звания народного артиста. Хоккей. Начался новый 19-й сезон континентальной хоккейной лиги. Вместо розыгрыша Кубка Открытия команды в этот раз провели 6 матчей первого дня. Действующий чемпион «Локомотив» в Ярославле обыграл «Трактор», автомобилист победил «Динамо», а «СКА» в овертайме одолел «Ладу». Транспорт. В Москве в день города открылась новая 17-я по счету линия метро Рублево-Архангельская. 3 станции подземки Звенигородское народное ополчение и бульвар генерала Карбышева впервые открылись для пассажиров. Еще 2 станции деловой центр Шелепиха ранее работали в составе большой кольцевой линии Москвы. Ожидается, что в будущем году 9-километровая линия метро вырастет по протяженности в 3 с лишним раза и свяжет 2 крупнейших деловых квартала российской столицы Москва-Сити и будущий Сбер-Сити в Рублево-Архангельском. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Реклама. Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители родителей». Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Весар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Весар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дорожное радио представляет.
5: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
4: Продолжение пушистого кинохита.
5: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
4: «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября. 6+. Дорожное радио.

друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, в эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Это означает то, что пришло время программы «Звезд Дорожного радио ТОП-10». В ближайший музыкальный час проведем с вами в одной компании. Кстати, отличных выходных желаю вам, те, кто отдыхает. А если они у вас рабочие, как у меня, то давайте тихо, спокойно пройдут эти рабочие выходные. Ведь когда-нибудь в ближайшее время мы с вами отдохнем, когда другие будут работать. Так, ну что, 1 сентября на этой неделе было. Снова в школу, кто-то в институт. Тут, в общем, всем удачи. Ну и у нас начался новый сезон на Дорожном радио. Шоу «5 звезд» у нас в прошлые выходные был Олег Михайлович Газманов. В эту субботу у нас был певец Тони. У вас, у дорогих радиослушателей, есть возможность выиграть 5000 рублей. Шоу выходного дня «5 звезд». Подробности все у нас есть в социальной группе Дорожного радио на сайте Дорожного радио. Записывайте видео, ставьте нужные хэштеги, выгружайте в социальные сети. И, может быть, именно ваше видео звезда Дорожного радио выберет и вам переведет 5000 рублей. В общем, все подробности у нас есть на сайте дорожное.ру. Что еще рассказать вам? Давайте по ходу уже с вами будем какие-то другие новости обсуждать. Главная наша с вами задача — это десятка песен эфира Дорожного. На прошлых выходных я представил вам обновленный хит-парад звезд Дорожного радио. Вы голосовали, и давайте подводить итоги вашего голосования. Итак, обновленный хит-парад вашему вниманию, по мнению слушателей Дорожного радио. 10-я строчка. Анита Цой, «Я твое море».
0: Номер 10.

0: Напоминаю то, что 6 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце состоится 14-я народная премия «Звезды дорожного радио». Мы всех ждем. Большая рекламная кампания уже запущена, и артисты все объявлены. Будет Сергей Лазарев, Николай Басков, Денис Майданов, Анита Цой, Алексей Петрухин, Ирина Круг, Шаман и многие-многие другие. Все подробности на сайте stars.dorozhnoye.ru. Кстати, там тоже можно купить билеты. Спешите, приобретайте, потому что их с каждым днем становится все меньше и меньше. Алекс Лим впервые примет участие в народной премии «Звезды дорожного радио». И, кстати, скоро он посетит новые города со своими сольными концертами, которые пройдут при поддержке дорожного радио. А пока что его песня «Целый мир» занимает 9-ю строчку хит-парада «Звезд дорожного радио ТОП-10».
1: Номер

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Движемся с вами далее. Далее по курсу у нас восьмая строчка. Дзяна Буланова, ее песня «Надо ли». Посмотрим, как дальше эта песня себя поведет. Все зависит от вас, от ваших голосов, которые вы отдаете на сайте дорожное.ру. Раскрою секрет, то, что еще одна песня Татьяны Булановой есть в хит-параде. Это дуэтная композиция. На прошлой неделе я представлял вашему вниманию ее. И совсем скоро узнаем, на какой строчке эта песня расположилась. Пока что песня «Надо ли» в исполнении Татьяны Булановой на восьмой строчке хит-парада «Звезды дорожного радио ТОП-10».
0: Номер 8.
2: У тебя жена молодая.

0: Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно. А в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
4: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «Энтокаскивский проект». Декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
0: Повтор программы.
6: Главный хит-парад дорожного радио.
0: Звезды дорожного радио. Топ-10.
7: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. В завершении программы я вашему вниманию представлю потенциальную песню эфира Дмитрия Маликова «Добрая душа». Наши слушатели писали и просили эту песню добавить в эфир дорожного радио. В социальных сетях было очень много комментариев. И вот, пожалуйста, мы ее выдвинем на ваш суд. Понравится вам или нет эта песня? И после этого, конечно же, будет сделан вывод.

брать ее в эфир на постоянную ротацию, либо не брать. Возвращаемся к хит-параду «Звезд дороже радио ТОП-10». Седьмая строчка, и там расположился Николай Басков с песней «Туманы». Ну,

0: сеть.
1: Многие уже пишут нам на Дорожное радио и спрашивают, будет ли в этом году конкурс выиграть и поездку на звезды Дорожное радио в Санкт-Петербург. Конечно же, конкурс будет. У вас будет больше шансов выиграть поездку. Все остается то же самое. Мы вам оплачиваем перелет, гостиницу в центре Петербурга, VIP-экскурсию по городу, много приятных сюрпризов и будет еще один... такой специальный приз, о котором поговорим чуть попозже. И новые правила, кстати, будут. Будет больше шансов выиграть у вас, дорогие радиослушатели, в этом конкурсе. Подробности совсем скоро. Следите за эфиром. Ну, а пока что у нас с вами место номер 6. И там находится тоже участник 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио» Александр Иванов и группа «Ронда». Его песни «Полчаса» именно на этом месте находятся на этой неделе.
0: Номер 6.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Мы продолжаем радовать вас, и каждый год на народной премии звезд дорожного радио появляются участники, которых раньше не было никогда у нас. И, кстати, многие в этом году получат впервые звезду дорожного радио. Среди них и Сергей Лазарев. Песня «Тут или там» на этой неделе на пятой строчке. Голосуйте, поддерживайте своих артистов и их песни на сайте дорожное.ру. Совсем скоро тройка лидеров и далее по курсу место номер 4. А пока что пятая строчка середины хит-парада. Сергей Лазарев «Тут или там».
2: Номер 5.

0: 10.
1: Ну вот мы с вами уже подобрались к четвертому месту в нашем хит-параде звезд Дорожного радио ТОП-10. И именно тут расположилась Татьяна Буланова и Денис Майданов с песней «Москва, Санкт-Петербург». Эти два артиста, звездных артиста, чаще всего и больше всех принимали участие в народной премии звезд Дорожного радио. Татьяна Буланова ни разу не пропускала, уже будет 14-й раз. А Денис Васильевич Майданов 13-й раз примет участие в народной премии звезд Дорожного радио. Одну церемонию пропустил, потому что у него были гастроли, никак было не подстроиться под график, но ничего страшного, зато какой получился дуэт, именно они и вдохновились этой историей, то, что они вдвоем являются рекордсменами среди участников народной премии «Звезд Дорожного радио» и написали песню, точнее, Денис Майданов написал песню, они вдвоем спели «Москва, Санкт-Петербург», место номер 4.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
2: В эфире программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». И совсем скоро вашему вниманию представлю тройку лидеров. А сейчас давайте вспомним, кто-то, может, и забыл, да, кто и как расположился с 10 по 4 место на этой неделе. 10-я строчка, Анита Цой, «Я твое море».
3: Я твои волны, я твое море, ты моя гавань, ты мой причал.
2: 9-е место, Алекс Лим, «Целый мир».
4: Целый мир тебе подарю.
2: Восьмое место, Татьяна Буланова, «Надо ли».
5: Надо ли, не надо ли, только слезы падали.
2: Седьмая строчка, Николай Басков, «Туманы».
6: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
2: Место номер шесть, Александр Иванов, группа «Ронда», «Полчаса».
7: Подожди.
2: Пятое место, Сергей Лазарев, «Тут или там».
8: Тут, там, тут или там, на тротуарах мокрых.
2: Татьяна Буланова, Денис Майданов, песни «Москва, Санкт-Петербург», место номер 4.
9: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обниму белые ночи.
0: Звезды Дорожного радио, ТОП-10, тройка лидеров.
2: В эфире программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». И в студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Тройка лидеров вашему вниманию будет представлена. А после этого послушаем потенциальную песню эфира от Дмитрия Маликова. Называется она «Добрая душа». Итак, кто же на третьей строчке? На третьей строчке песня «Мы живы, пока мы любим» в исполнении Алексея Петрухина.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Певец Тони на этой неделе в субботу был в гостях у Никиты Леонова в шоу «Выходного дня 5 звезд» и спросил у Никиты: «Никита, на каком месте я буду на этой неделе? Расскажи мне, пожалуйста, какую же строчку займу в хит-параде звезд дорожного радио ТОП-10». Никита Леонов не проболтался. Так вот, Тони, знаю, слушаешь нас и ждешь результатов голосования. Так вот, пришло твое время. Место номер 2, Тони. Песня «Ты мое небо». Именно так решили слушатели дорожного радио с помощью голосования на сайте дорожное.ру.
2: Номер 2.
3: Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: Звезды дорожного радио.
1: Ну и вот пришло время узнать, кто же на этой неделе занял первую строчку в обновленной главной десятке песен эфира дорожного радио. Сразу объявляю. Ирина Круг, Никита Осин, песня «Без тебя» на этой неделе занимает первую строчку хит-параде «Звезды дорожного радио ТОП-10». Именно так решили вы, слушатели дорожного.

обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесса.

0: расследования. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Повтор программы.
9: Звезды дорожного радио.
10: Потенциальная песня.
11: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». Все итоги с вами мы подвели. Распределили места с 10 по 1. Обнуляем голосование. Голосуйте заново. В следующие выходные подведем итоги и узнаем, кто у нас и как расположился. В хит-параде «Звезды дорожного радио ТОП-10». Голосование проходит на сайте дорожное.ру. Голосуйте. А пока что потенциальная песня эфира, как я обещал, Дмитрий Маликов, «Добрая душа». Что требуется от вас? Заходите в официальные группы дорожного радио, и там есть пост с этой песней. Оставляйте комментарии, нравится вам эта песня, не нравится, хотите вы ее слышать в постоянной ротации дорожного радио или нет. Нам очень важно ваше мнение. Итак, Дмитрий Маликов, «Добрая душа», потенциальная песня эфира дорожного радио на этой неделе.
12: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

0: лучше меня.
1: Ну вот и все, пришло время прощаться. С вами был я, Кирилл Сорокин. Услышимся ровно через неделю. А пока что напоминаю, билеты на 14-ю народную премию звезд Дорожного радио в Санкт-Петербурге уже в продаже. Также в продаже билеты на весенний концерт звезд Дорожного радио в Москве, который состоится 21 марта в эфире. Совсем скоро, кстати, в эфире Дорожного радио появится новая ведущая Яна Чурикова. Тоже все, следите за эфирами и принимайте участие в новом шоу выходного дня Никиты Леонова «5 звезд». Вся информация обо всем есть на нашем официальном сайте дорожное.ру. Все, берегите себя, родных и близких. С вами был я, Кирилл Сорокин. Услышимся ровно через...

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
4: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: День нефтяников встретили в России. Профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности приходится на первое воскресенье сентября. Причем не только в России, но и в Белоруссии, Армении, Казахстане и других странах. Президент Владимир Путин поблагодарил специалистов нефтегазовой отрасли за высокую самоотдачу, а председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал отрасль основой энергетической безопасности и выразил благодарность нефтяникам и газовикам за стабильное развитие экономики России.
0: Образование.
1: В российских школах, меж тем, начался месяц профессиональной ориентации. Мероприятия пройдут во всех регионах. В течение почти 4 недель учеников с 6 по 11 классы ждут экскурсии на предприятия, профессиональные пробы, мастер-классы и встречи с представителями более 14 тысяч компаний, от заводов до IT-стартапов.
0: Россия.
1: Россия нашла новых партнеров для всех 13 автозаводов, которые покинули иностранные производители. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов. По его словам, контроль над предприятиями сохранен за российскими собственниками, а все технологии и права на конструкторскую документацию останутся в российской юрисдикции.
0: Фигурное катание.
1: Наши спортсмены триумфально выступили на международных турнирах в Азии. На соревнованиях серии «Челленджер» в Токио весь пьедестал в парном катании заняли пары из России. Золото Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебро Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков, бронза Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Также в мужском одиночном катании в Токио победил Владислав Дикиджи, бронза у Евгения Семененко. А на юниорском гран-при в Бангкоке золото в танцах на льду завоевали Мария Фефилова и Артем Валов. Россияне выступали в нейтральном статусе.
0: Транспорт.
1: В Санкт-Петербурге открылся крупнейший в СНГ электрозарядный хаб «Правобережный». Водители электромобилей, каршеринга, коммунальной техники и электробусов могут заряжать здесь свои машины на 80 портах одновременно. Объект сможет обслуживать до 1100 автомобилей в сутки, а пока машина заряжается, к услугам водителей теплая зона ожидания. Сейчас в Петербурге работают 5 подобных зарядных хабов. Всего же в городе на Неве насчитывается более 7000 электромобилей и свыше 15 тысяч гибридов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Топ покупок месяца.
12: Амода C5. Добавить стиля.
13: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
14: Амода C7. Собрать все взгляды.
15: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Дорожное радио представляет.
17: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Демини не теряет, то связь плохая. Целую.
0: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2». В кино с 3 сентября. 6+.
3: Дорожное радио.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Skype Парк в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Скайпарк. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ Энтокосмический проект. Декларация на nah.dom.rf.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
0: Продолжение пушистого кинохита.
2: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
0: «Мой папа-медведь 2». В кино с 3 сентября. 6+. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.5

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Выплаты по больничным вырастут. В будущем году за каждый день больничного работающие россияне смогут получать до 7860 рублей, что на 1000 с лишним превышает текущие выплаты. Еще через год предельный размер ежедневной выплаты повысится почти до 8500 рублей, рассказали в социальном фонде. Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов.
0: Новые технологии.
1: Гидрофланы, разработанные частными авиастроителями, быстрее смогут получать нужные сертификаты. Речь идет о летательных аппаратах на 6-9 мест, которые могут садиться на реки и озера, пояснил министр транспорта Андрей Никитин. Такие летательные машины собираются использовать для малой авиации на Дальнем Востоке. Гидрофланы смогут повысить транспортную доступность отдаленных поселков.
0: Россия.
1: Запрещать экспорт красной икры Россия не планирует. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, этот вопрос не обсуждается, объем экспорта и так невелик. При этом внутренний рынок, по оценке ведомства, красной икрой обеспечен полностью. Цены в магазинах при этом обновили исторический максимум. Килограмм деликатеса нового улова стоит до 23,5 тысяч рублей, передает издание «Коммерсант». По его данным, вылов лосося на Дальнем Востоке снизился на 60% по сравнению с прошлым годом.
0: Хоккей.
1: Начался новый 19-й сезон континентальной хоккейной лиги. Вместо розыгрыша Кубка Открытия команды в этот раз провели 6 матчей первого дня. Действующий чемпион «Локомотив» Ярославль обыграл «Трактор», автомобилист победил «Динамо», а «СКА» в овертайме одолел «Ладу». В этом году розыгрыш Кубка Гагарина посвящен 80-летию отечественного хоккейного чемпионата. В честь этого 6 старейших клубов впервые разыграют Кубок первых.
0: Дороги.
1: Путешествие в Китай на своей машине может стать реальностью. Россия уже согласовывает с китайской стороной двустороннее соглашение. Определены 5 пунктов пропуска на границе, которые технически уже готовы принимать автомобилистов на личных машинах. Как рассказал на Восточном экономическом форуме министр транспорта Андрей Никитин, сейчас Россия и КНР обсуждают срок действия российских водительских удостоверений в Китае и китайских водительских прав в нашей стране. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОАЗ «Энтокаскивский проект».
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте, новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
0: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
0: Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получится.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207 27 97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» по товару в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: Дорожное радио представляет.
6: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Я меня не теряю, то связь плохая. Целую.
0: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2». В кино с 3 сентября. 6+. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин может провести переговоры с Дональдом Трампом на саммите АТЭС. Встреча лидеров двух стран состоится, если представится такая возможность, пояснил помощник российского президента Юрий Ушаков. Также он не исключил варианты трехсторонней встречи глав России, США и Китая. Саммит АТЭС, напомню, пройдет в ноябре в китайском Шэньчжэне. 5 сентября Владимир Путин в Кремле встретился с американскими спецпосланниками Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Встреча продлилась более трех часов и прошла в конструктивной, откровенной и доверительной атмосфере, отметили в Кремле. Владимир Путин также подтвердил, что с полуночи 5 сентября на трое суток были прекращены удары по Киеву.
0: Россия.
1: Министерство просвещения запустило месяц профессиональной ориентации в школах. Мероприятия пройдут во всех регионах. В течение почти 4 недель учеников с 6 по 11 классы ждут экскурсии на предприятия, профессиональные пробы, мастер-классы и встречи с представителями более 14 тысяч компаний от заводов до IT-стартапов. В прошлом учебном году в разных профессиях попробовали себя почти 1,5 миллиона школьников, свыше 2,5 миллиона учащихся побывали на экскурсиях в рамках проекта «Билет в будущее».
0: Культура.
1: Певец и композитор Михаил Шуфутинский стал народным артистом России. Указ о присвоении почетного звания 78-летнему артисту президент Владимир Путин подписал 3 сентября. Одноименная песня стала неофициальным символом начала осени и ежегодно набирает популярность в соцсетях. Михаил Шуфутинский назвал событие признанием со стороны родной страны и пообещал быть достойным высокого звания народного артиста. 3 и 4 сентября Михаил Шуфутинский выступал в Кремле при полном аншлаге.
0: Транспорт.
1: Аэропорт Пулково начал тестировать идею тихого аэропорта. Количество голосовых объявлений в воздушной гавани Санкт-Петербурга сократилось вдвое. Громкую связь используют только для начала посадки и обязательных статусов рейса. А вот информацию о смене гейта, окончании посадки или услугах при задержках полета теперь передают только визуально. На экранах, онлайн-табло и в чат-боте. Отмечу, что подобный отказ от громкой связи в аэропортах – это мировая практика, которую используют аэропорты Лондона, Сингапура, Дубая, Амстердама и так далее. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20.20 на НТВ. 6+.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Масел Весар с натуральным составом процентов.

0: Внимание! Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Дорожное радио представляет.
2: Клима.
3: Мишель Климон.
2: Очень приятно, Мария.
4: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
5: Из-за вас!
2: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
6: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
7: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
4: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба

0: на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио. Месяц не

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте, новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТБанк 0+.
2: Дорожное радио представляет.
3: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
2: Продолжение пушистого кинохита.
3: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
2: «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября. 6+. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте, мои дорогие. Это Марина Хлебникова на Дорожном радио. Давайте прямо сейчас послушаем мою песню.

0: Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно. А в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город-дефис-мира.ру.
4: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
5: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Кандагаскийский проект». Декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе.

0: Лапша. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: Здравоохранение.
1: Выплаты по больничным вырастут. В будущем году за каждый день больничного работающие россияне смогут получать до 7860 рублей, что на 1000 с лишним превышает текущие выплаты. Еще через год предельный размер ежедневной выплаты повысится почти до 8500 рублей, рассказали в социальном фонде.
2: Интересные факты.
1: Частный автомобиль в России в среднем проезжает 16600 километров в год. При этом тип топлива по-разному влияет на результат, отметил агентство «Автостат». По среднегодовому пробегу отстают электромобили с показателем в 12,5 тысяч километров, а вот машины на газу, которые часто работают в бизнесе, проезжают почти вдвое больше среднего. Свыше 26,5 тысяч километров ежегодно.
2: Новые технологии.
1: Гидрофлоны, разработанные частными авиастроителями, быстрее смогут получать нужные сертификаты. Речь идет о летательных аппаратах на 6-9 мест, которые могут садиться на реки и озера, пояснил министр транспорта Андрей Никитин. Такие летательные машины собираются использовать для малой авиации на Дальнем Востоке. Гидропланы смогут повысить транспортную доступность отдаленных поселков.
2: Фигурное катание.
1: Наши спортсмены триумфально выступили на международных турнирах в Азии. На соревнованиях серии «Челленджер» в Токио весь пьедестал в парном катании заняли пары из России. Также в мужском одиночном катании в Токио победил Владислав Дикиджи, бронза у Евгения Семененко. А на юниорском гран-при в Бангкоке золото в танцах на льду завоевали Мария Фефилова и Артем Валов. Россияне выступали в нейтральном статусе. Добавлю, что этого статуса на минувшей неделе Международный союз конькобежцев временно лишил фигуристку Камилу Валиеву.
2: Транспорт.
1: Необычную функцию запустила в США авиакомпания United Airlines. Теперь пассажиры отмененных рейсов могут встать в лист ожидания на более ранние перелеты. Достаточно выбрать в мобильном приложении до 3 рейсов, и система начинает отслеживать появление мест. Если кто-то отказывается от полета, пассажир получает текстовое сообщение и может решить лететь раньше или отправиться в путь на более позднем рейсе. Это избавляется от необходимости постоянно обновлять страницу авиаперевозчиков в поисках свободных кресел или стоять в очереди к стойке регистрации в аэропорту. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио. Небо на...

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
7: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. 7 сентября в 21.00. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
8: Дорожное радио.
9: Я куплю тебе дом у пруда.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пари в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь не живет. Три года, а так долго как. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. «Я твое море».

0: Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик УОСО «Зарич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
4: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
5: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СН Токаскивский проект».
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Реклама. Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители родителей». Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.

0: 12+.
1: Дорожное радио представляет.
2: Клима.
3: Мишель Клима.
2: Очень приятно, Мария.
3: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
4: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас.
5: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Реклама. ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Уверен, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома? Комедия для всех поколений. «Родители родителей». Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+. Вечер.

0: 12+.
1: Дорожное радио представляет.
2: Клима.
3: Мишель Климон.
2: Очень приятно, Мария.
4: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
5: Из-за вас.
2: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
6: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожная.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Дорожное радио представляет.
6: Клима.
7: Мишель Климон.
6: Очень приятно, Мария.
8: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
9: Из-за вас.
6: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
10: «Охота на императора» в кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

Владимир Пресняков поделился радостью – редким летним отпуском со всеми своими сыновьями. Старший сын Никита прилетел к отцу и младшим братьям Артемию и Ивану. Крепкая семья – источник вдохновения и самая надежная опора. Навстречу родным вместе с Дорожным радио. Ваша

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин. Дорожное радио.

но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

подосходней. Не уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти черные.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: спасибо в который раз.
1: Дорожное радио. Симферополь 91.

0: тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час?
2: А? Что, фонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
2: Тренируйся лучше. На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное. Я твое море.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о бездорожье для городского водителя. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Можно ли преодолеть бездорожье на обычной легковушке? Мировые специалисты и уж тем более российские водители уверенно отвечают «да» и дают свои рекомендации. К примеру, при движении по ухабистой дороге старайтесь поддерживать такую скорость, чтобы не начиналась раскачка. Когда в подвеске наступит резонанс, наверняка приложитесь днищем о безобидную кочку. Гасите раскачку своевременным притормаживанием. Или, например, колея. Если она слишком глубока для вашего автомобиля, попробуйте двигаться по ее гребню, пропуская канаву между колес. Теперь поперечные рвы и бугры. Их лучше проходить под углом к препятствию. Это позволит свести к минимуму продольную раскачку автомобиля. Скорость прохождения при этом должна быть минимальной и равномерной. И, наконец, самое главное, перед преодолением препятствий следует трезво оценить возможности автомобиля. Наш основной минус – малая геометрическая проходимость. А вот песчаные участки лучше проходить сходу. Иногда бывает полезно понизить вдвое давление в колесах, увеличив тем самым площадь контакта. Но потом не забыть подкачать колеса до рабочего давления. Двигаясь по скользкой грунтовке, вспомните свои навыки движения по голому льду. Отдельную опасность представляют собой лужи с неизвестной глубиной. Полезно помнить, что пропитанная дождем безобидная лужайка может стать ловушкой даже для стоящего автомобиля. Так, заехали на травку вроде бы без проблем, но через час вдруг обнаружили, что машина провалилась почти на пол колеса. Другими словами, всегда думайте, где, когда и зачем вы хотите остановиться. И сможете ли потом тронуться. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и